достигу каждому зли. Так трещи мне с голова, а сон целый болавий.